0: Seguimos acompañando tu jornada con la música de Radio Digital FM. Radio Digital FM.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.